Я не помню, как звали ту, что вела историю в школе. Но не забуду ее ноздри. Много шире обычного, они становились еще шире, когда она раздражалась. Она напоминала сердитого зверя с темной кожей. Невысокая, коренастая, была не только учителем, но и живым уроком истории. Жестокие дети все время шептали «Семипалатинск» и смеялись. Смеялись. Наверное, это напоминало концентрические круги. Овцы. Свиньи. Козы. Кролики. Мыши. Крысы. Морские свинки. Сотни и тысячи, привязанные на разном расстоянии для измерений. К их разорванным останкам подъезжали машины. Жизнь у них отняли, но еще кое-что нужно. Бесценное знание о возможностях смерти. Птицы, подбитые световым излучением, как незапланированный источник данных. Или, может, просто духи этих мест пришли умирать со всеми. Да, концентрические круги. От ожогов и горящей шерсти на крайних границах до жутких кристаллических образований к центру. Я слышал о хиросимитах, но никогда о возможных полигонитах. Должно быть, эти застывшие ловцы душ ухватили весь ужас того момента. Если, конечно, верить, что у животных есть душа. У строителей того поистине колоссального зрелища эту веру вряд ли разделяли. Но что-то могут знать ослепшие тогда степные орлы. Слой за слоем, взрыв за взрывом. С костей сползает достоинство. Слойка, слойка, чем ты кормишь степь? Или, может, она тебя? Строителями, генералами, девочкой, придавленной в бомбоубежище, солдатом, погребенным заживо в окопе. Эвакуированные люди останутся медленно гаснуть вместе со своим будущим, со скоростью передачи генов, без надежды на перемены, в темноте Дигилянских гор. Аты, баты. Амре, амре, а что я знал о мире, пока не слышал голос твой над ним, не распознал, как голос сходится с моим в печальной и протяжной звуковой волне. И все, что есть вовне, и все, что было, живет и продолжается во мне. И пусть орел, что в небе, все еще слепой, пока есть связь между тобой и мной, есть звук. Можно держаться звука, переплетенных голосов и песни дома. Из аудиокассет, винила, граммофона. Из ветра, из воды, из-под земли. Из странной черноты потусторонней. Из розовых закатных облаков. Из шестипалых рук в аплодисментах. Из дрожи на поверхности озер. Из кожи отражения луны в них. Из пузырьков, что в тесте для чельпеков. Из крика всех родившихся немыми. Из грома прошлого, из скрежета грядущего. Из многоутробной тишины.